0: экономики Молдовы. По его словам, отрасль влияет не только на создание рабочих мест и экспорт услуг, но и на международный имидж страны и качество жизни граждан. Гаврилица подчеркнул необходимость простой и прозрачной налоговой системы, которая обеспечит предсказуемые условия для инвесторов и поддержки бизнеса в туристическом секторе. Он отметил, что четкая налоговая база может способствовать росту инвестиций и развитию качественных услуг в сфере туризма. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать 2 июня с 8:00 до 23:00. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются ливни с количеством осадков до 45 литров на квадратный метр. Местами возможны грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем от 15 до 20 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Первый кластер переговорных глав по вступлению в Евросоюз Молдовы и Украины может быть открыт 15 июня. Сегодня Народное собрание Гагаузии рассмотрит документ, призванный разблокировать избирательный процесс в регионе. Сегодня в стране стартовала БАК-сессия. Сегодня исполняется 10 лет со дня одной из самых страшных авиакатастроф в Харыгаше района Кантемир, в которой разбился вертолет «Смурт», и все спасатели погибли. 10 погибших, более 100 раненых в Украине в результате массированного ракетного удара по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожью. Подробности в выпуске. Новость последнего часа. Трамп выдвинул Джозефа Берхальтера на пост посла США в Молдове. Администрация президента США Дональда Трампа направила в Сенат кандидатуру Джозефа Берхальтера из штата Джорджия на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Европейский союз готовит на 15 июня официальное открытие первого из 6 кластеров переговорных глав в процессе вступления Республики Молдова и Украины в Евросоюз. Европейские и украинские дипломаты подтвердили эту информацию для Kyiv Independent. По словам дипломатов двух стран-членов ЕС, цель состоит в том, чтобы организовать межправительственную конференцию. Официальный момент открытия блоков переговорных глав – 15 июня. Конференция должна пройти в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге вместе с заседанием Совета по общим вопросам, в котором также принимают участие министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС. Открытие первого переговорного кластера как для Кишинева, так и для Киева ожидается с 2025 года. До настоящего времени этот шаг не был реализован из-за вето Венгрии в отношении Украины. Венгрия объясняет свою позицию нарушением прав венгерского нацменьшинства в Украине. Поскольку Молдова и Украина проходят переговорный процесс совместно, данная блокировка затрагивает и Кишинев. Сегодня Народное собрание Гагаузии соберется для утверждения документа, призванного разблокировать избирательный процесс в регионе. Разработанный в ходе нескольких заседаний рабочей группы депутатов Кишинева и Камрата, документ предлагает приравнять название Центра избиркома Гагаузии к названию Центрального избирательного совета Гагаузии в соответствии с положениями избирательного кодекса. В новом избирательном органе будет прежний состав: 3 члена от Народного собрания, 3 от исполкома и еще 3 от Камратского суда. Выборы будут проводиться в 35 одномандатных округах по одному мандату на каждые 5000 избирателей. При этом каждый населенный пункт должен быть представлен в Народном собрании как минимум одним депутатом. Избирательный кризис в Гагаузии разразился после того, как местные власти отказались применять положение нового избирательного кодекса Республики Молдова, чтобы организовать выборы. В стране стартовала БАК-сессия, и сегодня учащиеся пишут первый экзамен по румынскому языку и литературе для неносителей языка. Экзамен начался в 9:00. Следующий экзамен пройдет 5 июня по языку обучения, а 9 июня кандидаты сдадут экзамен по иностранному языку. 12 июня запланирован профильный экзамен по математике, румынской и всемирной истории, искусству или спорту. 16 июня состоится экзамен по выбору предметов. Завершится учебный год 19 июня экзаменом по родному языку для неносителей языка. Напомню, что в прошлом году в БАК-сессии участвовали почти 18 тысяч кандидатов. Процент перевода в следующий класс составил более 79%, и 89 выпускников сдали БАК-сессию на оценку 10. Сегодня исполняется 10 лет со дня одной из самых страшных авиакатастроф в истории нашей страны. 2 июня 2016 года вертолет «Смурт» с 4 членами экипажа на борту потерпел крушение в городе Харьков. Карагыш района Кантемир. Вертолет вылетел из Яс, чтобы забрать пациента из Кагулы и доставить в Кишинев. Однако миссия обернулась трагедией. Из-за неблагоприятных погодных условий вертолет рухнул, и все четыре члена экипажа погибли. Это командир Дору Гаврил, капитан-командир Войку Сокаи, врач Михаил Думе и помощник Габриэл Санду. Год спустя на месте катастрофы был открыт мемориальный комплекс в виде взлетно-посадочной полосы. По случаю 10-й годовщины трагедии Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям организует официальную церемонию в память о героях экипажа «Смурт». Муниципальная библиотека имени Богдана Петрича Кухаждеу запускает 8-й летний сезон, посвященный столице. До 24 июля во всех 27 филиалах будут организованы информационные сессии, интерактивные уроки и мероприятия, посвященные Кишиневу и литературе. Дети также смогут познакомиться с городом во время экскурсий и документальных посещений культурных учреждений Кишинева и других населенных пунктов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Прошедшей ночью Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожье. По данным украинских властей, по меньшей мере 10 человек погибли и десятки получили ранения. Наибольшее число жертв зафиксировано в Киеве и Днепре. В украинской столице погибли 4 человека и 58 получили ранения, в том числе 2 детей. 40 раненых были госпитализированы. Атака затронула несколько районов города, где вспыхнули пожары. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили и гражданское имущество. В некоторых районах также сообщалось об отключениях электроэнергии. В Днепре погибли 6 человек и 36 получили ранения. В результате ударов были разрушены или повреждены дома, квартиры и другие гражданские здания. Сообщалось также об атаках в Харькове, где 10 человек получили ранения, в том числе ребенок. В Запорожье удары были также направлены на промышленную и критическую инфраструктуру. Аварии продолжаются в пострадавших районах, и власти предупреждают, что число погибших может возрасти. Офис Зеленского сообщает, что достижение соглашения о прекращении войны с Россией до наступления зимы является реалистичным сценарием. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский в интервью в воскресенье подчеркнул намерение возобновить мирные переговоры с Россией, которые стагнировали в последние месяцы. Киев стремится использовать улучшение своих стратегических позиций до наступления холодов. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Власти ЕС согласовали центры для мигрантов в третьих странах. Теперь Евросоюз сможет создавать для них центры пребывания в третьих странах. Как уточняет агентство AFP, за создание таких депортационных центров выступает Германия, Австрия, Дания. По данным агентства, будущими партнерами ЕС по депортации могут стать Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда. Как сообщает политика, соглашение должно быть ратифицировано в Европарламенте и Совете ЕС, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы, вступающей в силу с 12 июня. Приостановил все контакты с США после через посредников сообщила связанная с корпусом стражи Исламской революции новостное агентство ТАСНИМ. Уточняется, что это сделано на фоне сохраняющихся разногласий по сделке о продлении режима прекращения огня, поскольку Израиль продолжает совершать преступления в Ливане. Трамп отрицает прекращение переговоров с Ираном. Переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами, заявил Трамп. Он убежден, что ему удастся достичь мирного соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и разблокирование Ормузского пролива в течение следующей недели. Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп нецензурно отчитал премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в телефонном разговоре за срыв перемирия на Ближнем Востоке. Кроме прочего, республиканец назвал израильского лидера сумасшедшим, передает Deutsche Welle. Во время звонка Трамп напомнил, как помог израильскому премьер-министру избежать тюремного заключения по делу о коррупции. Он также отметил, что из-за ударов по Ливану Нетаньяху все ненавидят, и это может привести его страну к еще большей международной изоляции. Турция и Россия обсуждают продление соглашения о поставках природного газа после 2026 года, поскольку действующие контракты истекают в конце года. Турецкая государственная компания «Батас» ведет переговоры с российским «Газпромом» о продлении импортных контрактов, заявил министр энергетики Турции. Потенциальные объемы и срок действия соглашения еще не согласованы, передает Bloomberg. В декабре Анкара продлила 2 контракта с «Газпромом» на поставку газа по турбопроводам «Туркстрим» и «Блустрим». Турция является вторым по величине рынком компании следом за Китаем. В Италии произошло сильное землетрясение, которое ощущалось на всем юге. После полуночи 2 июня жители итальянского региона Каламбрии ощутили сильное землетрясение. Толчки ощущались на всем юге. Толчки составили силой 6,2 балла. И о погоде. Сегодня в Молдове действует метеопредупреждение в связи с проливными дождями до 45 литров на квадратный метр, сильными грозами и шквалистым ветром интенсивностью до 72 метров в секунду. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код уровень метеоопасности, который будет действовать сегодня до 23:00. Температура воздуха сегодня днем составит по стране от плюс 15 до плюс 20 градусов, в столице плюс 18, ночью по стране плюс 11, плюс 16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Dezvoltarea sectorului laptelui, despre care discutăm astăzi, nu depinde doar de investiții și tehnologii moderne, ci și de resursele umane. Iar una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi zootehnia este lipsa medicilor veterinari, în special în localitățile rurale. Pentru a atrage tinerii în această profesie, statul a aprobat mai multe măsuri de sprijin. Despre provocări și reușite a discutat Svetlana Bogatu cu decanul Facultății de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică, Mihail Moroz.
1: Domnule decan, în ultimii ani se vorbește constant de deficitul de medici veterinari. Care este la moment situația reală și unde se resimte lipsa de specialiști cel mai mult?
2: Toate domeniile, nu numai medicina veterinară, dar în sector se resimte un deficit destul de mare de medici veterinari, în special în zonele rurale ale Republicii Moldova. Sau zone, să spunem, mai îndepărtate de Chișinău. E foarte complicat de identificat un număr concret, să spunem așa, dar din discuții cu Ministerul Agriculturii și cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ar fi vorba de câteva sute. În România este acest deficit, chiar dacă ei au pe an cam vreo 600 de absolvenți în toate facultățile pe care le au în România, dacă și la noi mulți din ei pleacă spre Europa Centrală, dar acest deficit se observă și în statele europene dezvoltate. Iarăși, medicina veterinară este o profesie destul de complicată, una din cele mai complicate, aș spune eu, și acum tinerii își aleg destul de des profesii care sunt cu un grafic de la 8 până la 5, mai leger, cu sâmbătă, duminică, liber. În medicină veterinară nu prea e așa.
1: Agricultura și zootehnia sunt sectoare extrem de importante ale economiei naționale. Totuși, cum se explică că multe localități rurale, pentru că acolo ați menționat că se resimte lipsa de specialiști, nu au medici veterinari?
2: Cred că cel mai important este factorul de bunăstare a unui medic veterinar și cunoaștem cu toții că medicina veterinară este o profesie reglementată și liberală și atunci medicul veterinar își câștigă prin serviciile prestate și atâta timp cât în unele zone mai mult rurale nu avem nici multă populație și cu atât mai puține animale, atunci aceste zone e clar că nu prea sunt atractive pentru un medic veterinar și asta cred eu că ar fi cea mai importantă cauză.
1: Totuși, cum se descurcă fermele mari? Întreb din perspectiva în care sunteți decanul Facultății de Profil și ați fi la curent cu situația din domeniu.
2: Da, este o diferență între fermă și între localități, cât de puțin totuși în fermele mari. Cred că la ziua de azi ajung medici veterinari acolo și nu cred că localitățile își mai pot permite, de exemplu, cum au fost pe timpul în fiecare localitate să fie un medic veterinar, cum am vorbit despre un medic uman de familie.
1: Ce soluție ar funcționa foarte bine sau ce soluție funcționează la moment?
2: Sunt, cred că din două direcții trebuie să privim acest lucru și din direcția angajatorului care sau deținătorului de ferme care trebuie să vină și cu un salariu atractiv pentru un medic veterinar. Și altă soluție este hotărârea de guvern care a intrat acum în vigoare câțiva ani, prin care tineri medici veterinari, după absolvire, sunt susținuți financiar de stat, care primesc în 3 tranșe, în 3 ani 15 salarii medii pe economie și mai au facilități la chirie, încălzire, electricitate și așa mai departe.
1: Dar să revenim la subiectul activității Facultății de Profil, v-aș întreba câți tineri și-au ales în anul de studii 2025-2026 o carieră în medicina veterinară.
2: În ultimii ani avem o creștere semnificativă a numărului de studenți, inclusiv și a studenților naționali și a studenților internaționali. Comparativ, acum 3 ani în urmă, la studii au fost admiși 45 de studenți din Republica Moldova și acum în 2025 au fost 72. Este o creștere destul de semnificativă.
1: Cum s-a schimbat și programul de studii? Au fost anumite îmbunătățiri ca să corespundă și tendințelor actuale?
2: Programul medicină veterinară este în continuă dezvoltare. Ne străduim să îl aliniem la condițiile europene, inclusiv și la condițiile directivei care reglementează profesia de medic veterinar, suntem la început de a fi, sau ne-am pornit pe cale de a fi acreditați de Agenția Europeană de Evaluare a Învățământului Medical Veterinar. De asemenea, în ultimii ani am investit cu ajutorul partenerilor de dezvoltare foarte mult în capacitățile facultății pentru dezvoltarea deprinderilor practice a studenților și sperăm noi că suntem pe calea cea dreaptă pentru a avea în rezultat studenți cu capacități foarte bune.
1: Ce îmbunătățiri considerați că sunt necesare pentru a atrage și a menține specialiștii în medicină veterinară în localitățile rurale în special?
2: Bun, eu cred că iarăși trebuie să continuăm cu aceste suporturi pentru tineri medici veterinari. Poate să, la nivel de stat, îi ajutăm și prin niște credite mai ieftine la cei care vor să-și înființeze niște cabinete medical-veterinare în zonele rurale și, clar, și dezvoltarea acestor zone, că astăzi un tânăr absolvent vrea grădiniță bună, școală bună, condiții de trai adecvate, atunci ar fi o infrastructură în aceste zone cu apă, canalizare, căldură și așa mai departe.
0: L-am ascultat pe Mihail Moroz, decanul Facultății de Medicină Veterinară de la UTM, care a vorbit despre situația actuală din domeniul medicinei veterinare și despre măsurile de sprijin destinate tinerilor specialiști. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim după buletinul de știri de la ora 14, când vom discuta despre începutul sesiunii de bacalaureat 2026.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Водители предупреждают об опасности. Движение транспорта по мосту Негрешт района Страшень заблокировано из-за подтопления. В Молдове продолжают снижаться цены на нефтепродукты, и на этот раз существенно. Трамп выдвинул Джозефа Берхальтера на пост посла США в Молдове. ЕС готовит на 15 июня официальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Молдовы и Украины. Количество погибших в Украине выросло до 18, более 100 человек ранены в результате ночных российских атак. Подробности в выпуске. Движение транспорта на мосту Негрешт района Страшень заблокировано из-за потопления проезжей части. Полиция призывает водителей выбирать объездные пути в связи с прогнозируемыми сильными дождями, которые могут вызвать внезапные наводнения и затопление низин. Водители предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и избегать пересечения затопленных участков дорог. Водителям также настоятельно рекомендуется снизить скорость, адаптировать стиль вождения к погодным условиям и соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств. В Молдове продолжают снижаться цены на нефтепродукты, и на этот раз существенно. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 3 июня, завтра. Таким образом, бензин подешевеет на 64 бана и будет стоить 30 леев 3 бана за литр. А дизельное топливо подешевеет на 68 банов и будет продаваться по 27 леев 72 бана за литр. Цены на нефтепродукты снижаются в Молдове, потому что их стоимость падает на мировых биржах. В стране стартовала БАК-сессия. И сегодня учащиеся написали тесты по первому экзамену по румынскому языку и литературе для неносителя языка. Следующий экзамен пройдет 5 июня на языке обучения. 9 июня кандидаты сдадут экзамен по иностранному языку. 12 июня запланирован профильный экзамен по математике, румынской и всемирной истории, искусству или спорту. 16 июня состоится экзамен по выбору предметов. Завершится учебный год 19 июня экзаменом по родному языку для неносителей языка. В этом году на БАК-сессию зарегистрировались 19 тысяч кандидатов. В прошлом году процент перевода в следующий класс составил более 79%, и около 90 выпускников автоматом получили оценку 10. Выдвинул Джозефа Берхальтера на на пост посла США в Молдове. Администрация президента США Дональда Трампа направила в Сенат кандидатуру Джозефа Берхальтера из штата Джорджия на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Его имя включено в список официальных назначений, представленных Сенату для утверждения. Теперь кандидатура должна быть рассмотрена Сенатом США, который должен одобрить назначение, прежде чем дипломат сможет официально приступить к исполнению своих обязанностей в Кишиневе. Джозеф Марк Берхальтер в настоящее время работает старшим советником в юридической фирме Dentons US LLP. Джозеф Марк Берхальтер окончил университет Джорджии, где изучал немецкий и славянский языки, а также глобальные исследования и политологию. В настоящее время посольство США в Кишиневе возглавляет временный поверенный в делах Ник Пьетрович после завершения мандата посла Кента Лонгстона. ЕС готовит на 15 июня официальное открытие первого из шести кластеров переговорных глав в процессе вступления Молдовы и Украины. Европейские и украинские дипломаты подтвердили эту информацию изданию «Киев Индепендент». По словам дипломатов двух стран-членов ЕС, цель состоит в том, чтобы организовать межправительственную конференцию, официальный момент открытия блоков переговорных глав 15 июня. Конференция должна пройти в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге вместе с заседанием Совета по общим вопросам, в котором также принимают участие министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС. Открытие первого переговорного кластера как для Кишинева, так и для Киева ожидается с 2025 года. До настоящего времени этот шаг не был реализован из-за вето Венгрии в отношении Украины. Венгрия объясняет свою позицию нарушением прав венгерского нацменьшинства в Украине. Поскольку Молдова и Украина проходят переговорный процесс совместно, данная блокировка затрагивает и Кишинев. 18 человек погибло и более 100 получили ранения в Украине, прошедшей ночью, в результате российских атак по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожью, сообщает BBC. Министерство внутренних дел Украины заявило, что большинство жертв и разрушений среди гражданского населения приходится на восточные города Днепра и Харьков, а также на столицу Киев, которая подверглась массированному ракетному обстрелу и обстрелу беспилотниками, сообщает BBC. Украинские ВВС сообщили, что российские силы выпустили 73 крылатые баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также более 650 ударных беспилотников. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходима собственная система противоракетной обороны, чтобы эта война наконец закончилась. Он также сказал, что помощь США в поставке ракет для систем «Патриот» абсолютно необходима и что он рассчитывает на поддержку партнеров и эффективный ответ для сегодняшнего ударом. Москва заявила, что атаки были ответом на то, что она назвала террористическими актами против целей в России. С другой стороны, в России украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ. Украинские дроны атаковали Краснодарский край. На Ильском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в городе Славянск на Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших в результате атак, по данным оперштаба, нет, передает «Медуза». По подсчетам телеграм-канала «Астра», ночная атака на Ильский НПЗ стала как минимум 16-й за все время полномасштабной войны. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае, в аннексированном Крыму и над Азовским и Черным морями. Ильский НПЗ, подключенный к системе трубопроводов «Транснефти», входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Олигархи перечислили 220 миллиардов на войну после встречи с Путиным. Крупные бизнесмены Российской Федерации перевели в бюджет безвозмездные взносы в 130 раз больше годового прогноза, передает Deutsche Welle. Поводом стала закрытая встреча с Путиным, на которой тот потребовал от бизнеса помочь финансам. Финансами. И крупные российские бизнесмены перечислили федеральный бюджет безвозмездно 220 миллиардов рублей. Это почти в 130 раз превышает годовой прогноз поступлений от такого вида доходов, сообщает правительственный портал «Электронный бюджет». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Сулейман Керимов предложил выделить очень крупную сумму. По информации телеграм-канала «Мэш», к инициативе также присоединились Олег Дерипаска и Владимир Потанин. обсуждается вопрос о размещении ядерного оружия в большем числе европейских стран, членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности, пишет Financial Times. Эти переговоры, носящие строго конфиденциальный характер, проходят на фоне широко распространенной в Европе обеспокоенности по поводу вывода американских войск с европейского континента по распоряжению Дональда Трампа. Так, на восточном фланге НАТО, в частности Польша и страны Балтии, выразили готовность к такому шагу. Обсуждения продолжаются в рамках НАТО, и наибольший интерес проявили союзники, расположенные ближе всего к границам России. Второй источник, осведомленный о ходе переговоров, заявил, что соглашение о расширении размещения американского ядерного оружия не будет заключено в ближайшее время. Немецкий бизнес и представители партии АДГ примут участие в экономическом форуме Путина, передает Euronews. Председатель правления Германо-Российской внешнеторговой палаты Матиас Шепп заявил, что речь идет о том, чтобы не оставлять российский рынок исключительно Азии. Каждый год в июне президент России Владимир Путин проводит в своем родном городе Петербургский международный экономический форум. В этом году с 3 по 6 июня к нему вновь официально присоединяются и немецкие предприниматели. Впервые с начала российского вторжения в Украину в 2022 году и несмотря на международные санкции. Кроме того, на форум в Россию намерены поехать трое политиков от немецкой ультраправой партии АДГ. В Италии произошло мощное землетрясение, которое ощущалось на всем юге. Магнитудой 6,2 балла, передает Eurointegration.com.ua. Эпицентр находился на глубине 250 километров у побережья Тиренского моря в районе Казенты. Толчки ощущались также в Неаполе, Апулии и на Сицилии. И о погоде. Сегодня в Молдове действует желтый код метеоопасности. В связи с проливными дождями до 45 литров на квадратный метр, сильными грозами и шквалистым ветром интенсивностью до 72 метров в секунду. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности, который будет действовать до 23.00 вечера. А завтра, 3 июня, также повсеместно дожди с грозами. Температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса, в столице плюс 21. Ночью по стране плюс 11, плюс 16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
3: Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Гагаузии обострился политический кризис. Министерство иностранных дел Молдовы предупредило граждан, находящихся в Японии, о приближении тропического шторма. Россия вводит новые ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении. Детали в выпуске. В Гагаузии обострился политический кризис. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Николай Урманджи объявил об отставке после того, как заседание парламента автономии было сорвано из-за отсутствия кворума. Депутаты не смогли рассмотреть временный регламент проведения региональных выборов, подготовленный совместно с центральными властями и ЦИКом. Во время заседания возник спор между Урманджи и временно исполняющим обязанности Башкана Ильей Узуном по поводу процедуры согласования документа. В результате в зале остались лишь 13 из 35 депутатов, и заседание было прекращено. Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало временного поверенного в делах посольства России в Кишинев и передало ему ноту протеста в связи с инцидентом в Галать 29 мая этого года, когда беспилотник российского происхождения ударил по жилому дому. Кишинев решительно осудил инцидент, заявив, что он является следствием агрессивной войны против Украины, и выразил солидарность с Румынией и пострадавшими. МИД Молдовы призвал Россию прекратить боевые действия и соблюдать нормы международного права. В Молдове вновь выявлены мошеннические схемы, направленные на школьников. В Телеграме и ТикТоке продают якобы экзаменационные тесты. Один из роликов собрал десятки тысяч просмотров за сутки, а за материалы экзаменов просят до 550 леев. Журналисты подтвердили, что эти тесты являются подделкой, однако распространение продолжается. Власти напоминают, что такие действия являются мошенничеством и наказываются по закону. Полиция Кишинева за последнюю неделю провела ряд мероприятий по предотвращению и пресечению потребления незаконного оборота наркотиков в столице. В результате операции были задержаны 13 человек, а из-за незаконного оборота изъяты запрещенные вещества на сумму более 400 тысяч леев. Также составлены десятки административных протоколов. В полиции заявляют, что меры по борьбе с наркопреступностью в Кишинев будут продолжены. В селе Драгушение уезда Сучава, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с молдавскими номерами, в котором находились 8 граждан Молдовы. По данным Министерства иностранных дел, 4 человека получили медицинскую помощь на месте. Один пассажир был доставлен в больницу для дополнительных обследований. Консульство Республики Молдова в Ящ поддерживает связь с румынскими властями, следит за ситуацией и при необходимости оказывает консульскую помощь. Министерство иностранных дел Молдовы предупредило граждан, находящихся в Японии, о приближении тропического шторма. По прогнозам, непогода будет сопровождаться сильными дождями, порывистым ветром и риском наводнений и затронет ряд регионов страны до среды. Ожидается, что шторм приблизится к островам Кюсю и Сикоку, а также к регионам Кинки, Токай, Канто-Косин на острове Хонсю. Синоптики предупреждают о возможных оползнях, подъеме уровня рек и высоких волнах. Граждан Молдовы рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей, соблюдать указания экстренных служб. В случае необходимости они могут обратиться за помощью в посольство Республики Молдова в Японии. Республика Молдова может рассмотреть объединение с Румынией как альтернативный сценарий, если ее путь к вступлению в Европейский Союз будет заблокирован после 2028 года. Об этом в интервью «Евроактив» заявил министр экономического развития и цифровизации Юджинос Мукеску. Он назвал такой вариант планом «Б», подчеркнув, что главной целью Кишинева остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года. По словам министра, вопрос объединения может обсуждаться только в случае серьезной остановки процесса европейской интеграции. Украинские подземные хранилища газа могут стать дополнительным фактором энергетической безопасности региона. Этот вопрос обсудили министр энергетики Молдовы Дурин Джунгиету и его украинский коллега в рамках Baku Energy Week. Стороны рассмотрели развитие проекта «Вертикальный газовый коридор», направленного на интеграцию энергетических рынков в европейскую систему и укрепление региональной энергобезопасности. Также Молдова расширяет мощности возобновляемой энергетики и готовит новые стратегические запасы топлива в рамках курса на энергетическую устойчивость и европейскую интеграцию. Стратегические запасы природного газа Республики Молдова увеличатся на 6,3 миллиона кубометров и достигнут 56,3 миллионов. Решение было объявлено Министерством энергетики после общественных консультаций. По данным властей, новый объем должен быть сформирован до 1 октября этого года компанией «Энергоком». Поскольку в Молдове нет собственных подземных хранилищ газа, запасы размещаются в Румынии, Украине и других странах Европы. В министерстве уточняют, что резервы предназначены исключительно для чрезвычайных ситуаций, после того, как в прошлый отопительный сезон они были практически полностью использованы. В Молдове продолжают снижаться цены на топливо. Бензин подешевеет на 64 бана и будет стоить 30 леев и 3 бана за литр, а дизель на 68 банов, до 27 леев 72 банов. Решение объявило Национальное агентство по регулированию в энергетике, объяснив снижение падения мировых цен на нефть. На глобальных рынках нефть Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель на фоне ожиданий возможного соглашения между США и Ираном. Таможенная служба Республики Молдова сообщает, что в период с 25 по 31 мая в государственный бюджет было перечислено более 863 миллионов леев. С начала года общий объем поступлений достиг около 17 миллиардов леев, что составляет 102,5% выполнения плана. За неделю также было оформлено более 12 тысяч таможенных деклараций и зафиксировано свыше 75 тысяч пересечений границы. Наиболее загруженными пунктами стали Леущенискулень. Дети и молодые люди до 25 лет с диабетом первого типа в Молдове получат доступ к сенсорам непрерывного мониторинга глюкозы, компенсируемым за счет обязательного медицинского страхования. Мера вступит в силу в июне и охватит около 600 пациентов в год при бюджете примерно 25 миллионов леев. Власти отмечают, что технология улучшит контроль заболеваний и снизит риск тяжелых осложнений. Улица Мештерул-Маноли в Кишинев будет капитально отремонтирована, сообщает примария столицы. Работы затронут проезжую часть и тротуары на площади в 10 тысяч квадратных метров. Проект будет реализован поэтапно, начиная с участка между улицами Олега Руссо и Марии Драган. Также предусмотрены модернизация уличного освещения и благоустройство зеленых зон. Власти отмечают, что это одна из самых изношенных улиц города. Россия вводит новые ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении, включая яблоки, груши, картофель, баклажаны и сухофрукты, сообщает Россельхознадзор. Запрет вступит в силу 3 июня и дополняет уже действующие ограничения на ряд армянских товаров. Ведомство объясняет меры отсутствием механизмов фитосанитарного контроля и заявляет, что ограничения будут действовать до выработки новых правил безопасности. Администрация Трампа планирует демонтировать систему мониторинга океана стоимостью 368 миллионов долларов, используемую для изучения морских течений, экосистем и климатических процессов. Система считалась одной из самых передовых в мире и применялась для исследования изменения климата и прибрежных явлений. Решение предполагает демонтаж более 900 подводных приборов, что может занять до 15 месяцев. Хорватия ввела новые правила, направленные на борьбу с так называемым партитуризмом, который вызывает недовольство местных жителей. Местные власти получили право ограничивать ночную продажу алкоголя с 20:00 до 6:00 в районах с шумом и нарушениями общественного порядка. Ограничения в основном касаются магазинов и ночной доставки, но не баров и ресторанов. Одним из первых городов, поддержавших меры, стал Сплит, где жители давно жалуются на поведение туристов. В кенийском городе Наньюки прошли протесты против планов США создать карантинный центр для людей, контактировавших с вирусом Эбола. По данным властей, на военной базе планировалось разместить отделение на 50 коек для наблюдения за возможными случаями. Однако суд приостановил реализацию проекта. Протесты связаны с опасениями местных жителей по поводу безопасности на фоне вспышки лихорадки Эбола в регионе. Аэропорты Румынии вошли в число наиболее пострадавших в Европе из-за волны отмен рейсов, вызванной ростом стоимости авиационного топлива. Число отмененных рейсов за последние месяцы значительно увеличилось, особенно в аэропорту Бухареста, а также в других городах страны. Еврокомиссия напоминает, что пассажиры имеют право на компенсации в случае отмены рейсов, размер которых зависит от расстояния полета. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать до 23:00. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются ливни с количеством осадков до 45 литров на квадратный метр. Местами возможны грозы, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В среду 3 июня дождливая погода сохранится, ветер будет дуть юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов со знаком плюс. Днем от 19 до 24 градусов тепла. числа. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Гагаузии обострился политический кризис. Министерство иностранных дел Молдовы предупредило граждан, находящихся в Японии, о приближении тропического шторма. Россия вводит новые ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении. Детали в выпуске. В Гагаузии обострился политический кризис. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Николай Урманджи объявил об отставке после того, как заседание парламента автономии было сорвано из-за отсутствия кворума. Депутаты не смогли рассмотреть временный регламент проведения региональных выборов, подготовленный совместно с центральными властями и ЦИКом. Во время заседания возник спор между Урманджи и временно исполняющим обязанности Башканы Ильей Узуном по поводу процедуры согласования документа. В результате в зале остались лишь 13 из 35 депутатов. И заседание было прекращено. Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало временного поверенного в делах посольства России в Кишинеу и передало ему ноту протеста в связи с инцидентом в Галац 29 мая этого года, когда беспилотник российского происхождения ударил по жилому дому. Кишинеу решительно осудил инцидент, заявив, что он является следствием агрессивной войны против Украины, и выразил солидарность с Румынией и пострадавшими. МИД Молдовы призвал Россию прекратить боевые действия и соблюдать нормы международного права. Дорин Дамир, председатель Федерации боевых искусств, был оправдан апелляционной палатой центра по делу о шантаже и участии в рейдерской атаке на компанию «Проимобил» в 2017 году. Суд постановил, что деяние не содержит признаков преступления. Решение может быть обжаловано в Верховной судебной палате. Ранее Дамир отрицал обвинения и заявлял, что не связан с упомянутыми в деле лицами. В Молдове за 12 дней мошенники похитили более 27 миллионов леев через телефонные схемы, сообщает Генеральный инспекторат полиции. Всего зафиксировано 149 случаев и более 2900 попыток мошенничества. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков или госструктур. Полиция призывает граждан не передавать по телефону банковские данные и коды безопасности. В Молдове вновь выявлены мошеннические схемы, направленные на школьников. В Телеграме и ТикТоке продают якобы экзаменационные тесты. Один из роликов собрал десятки тысяч просмотров за сутки, а за материалы экзаменов просят до 550 леев. Журналисты подтвердили, что эти тесты являются подделкой, однако распространение продолжается. Власти напоминают, что такие действия являются мошенничеством и наказываются по закону. Полиция Кишинеу за последнюю неделю провела ряд мероприятий по предотвращению и пресечению употребления и незаконного оборота наркотиков в столице. В результате операции были задержаны 13 человек, а из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества на сумму более 400 тысяч леев. Также составлены десятки административных протоколов. В полиции заявляют, что меры по борьбе с наркопреступностью в Кишинеу будут продолжены. Министерство иностранных дел Молдовы предупредило граждан, находящихся в Японии, о приближении тропического шторма. По прогнозам, непогода будет сопровождаться сильными дождями, порывистым ветром и риском наводнений и затронет ряд регионов страны до среды. Ожидается, что шторм приблизится к островам Кюсю и Сикоку, а также к регионам Кинки, Тока и Канто-Косин на острове Хонсю. Синоптики предупреждают о возможных оползнях, подъеме уровня рек и высоких волнах. Гражданам Молдовы рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей и соблюдать указания экстренных служб. В случае необходимости они могут обратиться за помощью в посольство Республики Молдова в Японии. Еврокомиссар по расширению Марта Кос посетит Кишинеу с 4 по 5 июня с официальным визитом. Главным событием станет конференция ЕС Молдова по инвестициям с участием премьер-министра и президента Майи Санду. В программе визита обсуждение энергетики, цифровизации, инфраструктуры, а также форум молодежи и участие Молдова Digital Summit. Республика Молдова может рассмотреть объединение с Румынией как альтернативный сценарий, если ее путь к вступлению в Европейский Союз будет заблокирован после 2028 года. Об этом в интервью «Евроактив» заявил министр экономического развития и цифровизации Юджинус Мукеску. Он назвал такой вариант планом «Б», подчеркнув, что главной целью Кишинев остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года. По словам министра, вопрос объединения может обсуждаться только в случае серьезной остановки процесса европейской интеграции. Украинские подземные хранилища газа могут стать дополнительным фактором энергетической безопасности региона. Этот вопрос обсудили министр энергетики Молдовы Дарин Джунгиету и его украинский коллега в рамках Baku Energy Week. Стороны рассмотрели развитие проекта «Вертикальный газовый коридор», направленного на интеграцию энергетических рынков в европейскую систему и укрепление региональной энергобезопасности. Также Молдова расширяет мощности возобновляемой энергетики и готовит новые стратегические запасы топлива в рамках курса на энергетическую устойчивость и европейскую интеграцию. Стратегические запасы природного газа Республики Молдова увеличатся на 6,3 миллиона кубометров и достигнут 56,3 миллионов. Решение было объявлено Министерством энергетики после общественных консультаций. По данным властей, новый объем должен быть сформирован до 1 октября этого года компанией «Энергоком». Поскольку в Молдове нет собственных подземных хранилищ газа, запасы размещаются в Румынии, Украине и других странах Европы. В министерстве уточняют, что резервы предназначены исключительно для чрезвычайных ситуаций. После того, как в прошлый отопительный сезон они были практически полностью использованы. В Молдове продолжают снижаться цены на топливо. Бензин подешевеет на 64 бана и будет стоить 30 леев 3 бана за литр. А дизель на 68 банов подешевеет и будет стоить 27 леев 72 бана. Решение объявило Национальное агентство по регулированию в энергетике, объяснив снижение падения мировых цен на нефть. На глобальных рынках нефть Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель на фоне ожидания возможного соглашения между США и Ираном. Таможенная служба Республики Молдова сообщает, что в период с 25 по 31 мая в государственный бюджет было перечислено более 863 миллионов леев. С начала года общий объем поступлений достиг около 17 миллиардов леев, что составляет 102,5% выполнения плана. За неделю также было оформлено более 12 тысяч таможенных деклараций и зафиксировано свыше 75 тысяч пересечений границы. Наиболее загруженными пунктами стали Леущень и Скулень. Дети и молодые люди до 25 лет с диабетом первого типа в Молдове получат доступ к сенсорам непрерывного мониторинга глюкозы, компенсируемым за счет обязательного медицинского страхования. Мера вступит в силу в июне и охватит около 600 пациентов в год при бюджете примерно 25 миллионов леев. Власти отмечают, что технология улучшит контроль заболевания и снизит риск тяжелых осложнений. Улица Мештерулманоли в Кишинеу будет капитально отремонтирована, сообщает премьер-министр столицы. Работы затронут проезжую часть и тротуары на площади в десятки тысяч квадратных метров. Проект будет реализован поэтапно, начиная с участка между улицами Олег Урусо и Марии Драган. Также предусмотрены модернизация уличного освещения и благоустройство зеленых зон. Власти отмечают, что это одна из самых изношенных улиц города. Россия вводит новые ограничения на импорт сельхозпродукции из Армении, включая яблоки, груши, картофель, баклажаны и сухофрукты, сообщает Россельхознадзор. Запрет вступит в силу 3 июня и дополняет уже действующие ограничения на ряд армянских товаров. Ведомство объясняет меры отсутствием механизмов фитосанитарного контроля и заявляет, что ограничения будут действовать до выработки новых правил безопасности. Хорватия ввела новые правила, направленные на борьбу с так называемым пати-туризмом, который призывает вызывает недовольство местных жителей. Местные власти получили право ограничивать ночную продажу алкоголя с 20:00 до 6 утра в районах с шумом и нарушениями общественного порядка. Ограничения в основном касаются магазинов и ночной доставки, но не баров и ресторанов. Одним из первых городов, поддержавших меры, стал Сплит, где жители давно жалуются на поведение туристов. В кенийском городе Наньюки прошли протесты против планов США создать карантинный центр для людей, контактировавших с вирусом Эбола. По данным властей, на военной базе планировалось разместить отделение на 50 коек для наблюдения за возможными случаями. Однако суд приостановил реализацию проекта. Протесты связаны с опасениями местных жителей по поводу безопасности на фоне вспышки лихорадки Эбола в регионе. Аэропорты Румынии вошли в число наиболее пострадавших в Европе из-за волны отмены рейсов, вызванной ростом стоимости авиационного топлива. Число отмененных рейсов за последние месяцы значительно увеличилось, особенно в аэропорту Бухареста, а также в других городах страны. Еврокомиссия напоминает, что пассажиры имеют право на компенсации в случае отмены рейсов, размер которых зависит от расстояния полета. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать до 23.00. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются ливни с количеством осадков до 45 литров на квадратный метр. Местами возможны грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В среду, 3 июня, дождливая погода сохранится. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов со знаком плюс. Днем от 19 до 24 градусов тепла. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: В эфире Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Поговорим о пластическом спектакле «Процесс», узнаем, как он создавался и почему режиссеру пришла идея поставить Кафку без слов. Обсудим также недвижимость и то, почему профессия риэлтора продолжает набирать популярность. В рубрике, которую мы делаем совместно с нашими коллегами с Интеррадио Румыния, расскажем о детском фильме «Перикул», который совсем скоро выйдет на экраны. Пластический спектакль «Процесс» в театре Чехова – это представление, которое идет без слов, ну, практически без слов. Как так получилось и как удалось реализовать такое большое и сложное произведение Кафки в движении, нам рассказал режиссер и хореограф этого спектакля Олег Мардарь.
1: Появился он в моих стремлениях давно, уже 2 года, как бы я размышляю над этим материалом. Речь идет о романе Франца Кафки «Процесс». Но приглашение делать этот спектакль в театре Чехова мне пришло во время работы над спектаклем «Щелкунчик». Режиссер Сергей Киряк. Я ставил постановки движения и сценического боя в спектакле. Но с самого сентября, поскольку у меня с театром Чеховым были несколько сотрудничеств, администрация театра пригласила меня заниматься сценическим движением с актерами. Мы как проследить, чтобы они были в форме, чувствовали себя хорошо, владели элементами акробатики и другими способами пластического выражения для театра. С сентября мы начали работу, потом началась постановка «Щелкунчика», и во время этой постановки администрация театра подумала, что было бы неплохо, чтобы здесь возник и появился пластический спектакль. Они сделали мне это предложение. Времени у меня было очень мало для того, чтобы поискать какой-то новый заново материал. И, конечно, я обратился к тому материалу, о котором я размышлял очень долго. Это был процесс Кафки. Я им сказал свою мысль, они поняли ее. В данном спектакле будет очень много пластических решений, сцен. Это есть и акробатика, и работа с предметом, и работа в музыкальный такт мелодии. Есть очень много массовых сцен, перестановок. Но есть и текст в очень укороченной форме. Я очень долго размышлял. У меня сцены уже были в голове. Я с данным коллективом театра Чехова, у меня было время познакомиться с ними в том плане, как они себя двигают и какие у них есть возможности. И поэтому я очень быстро смог сориентироваться и разрешить сцены, и разбить их на пары, и дать тем тот уровень пластического выражения, с которым они справятся. Вначале было сложно объяснить им специфику пластического спектакля, потому что он немножко отличается от драматической формы диалога, потому что по драматической школе все есть очень приближенно к реальности. Это есть и взгляды, и текст, все по правде как бы. Но в пластической форме выражения мы можем одну мысль или одно слово выразить в течение 2-3 минут, например. Потому что здесь уже играют струны как бы души, мысли. Мы передаем какие-то внутренние размышления или переживания данного персонажа через тело, через ритм. Это не исключает драматической школы. Просто сам принцип немножко отличается. Он более демонстративный. В некоторых ситуациях у них есть, например, текст, где они смотрят в разные направления. Но это делается специально, чтобы создать понимание, что происходит в голове данного главного героя. Что вот тот человек, он где-то далеко, но эта информация у него как бы звучит в голове. И вот у нас есть много таких разрешений, которые как бы немножко ведут к гротеску, иногда к абсурду. Вот мы используем различные формы театра, и драматические в том числе. Потому что есть уже в спектакле сцены, где мы играем и по школе драм-театра, как бы, где идет диалог как бы вживую. Я решил себе приблизительное как бы распределение актеров, но все равно я им не озвучил в самом начале, кто кого играет. Я сначала послушал текст, как он звучит, как они ознакомятся с материалами. И мы начали репетицию, мы пробовали, я на одну роль пробовал двух-трех. И где-то через 2 недели я как бы уже определился, кто кого будет играть. Я их сразу предупредил, что сама форма, она заключается не в том, насколько они вот сейчас талантливые, владеют своим внутренним аппаратом переживания. Спектакль пластический, и мне было очень важно понять, как они справляются с какими-то вот акробатическими элементами. Есть сцены, где вообще текста нет. А главный герой, например, у него есть тексты по очень много и по пластике, но есть и как бы и по драм-театру. И поэтому мне надо было их пощупать немножко. И чтобы мне сориентироваться в этом плане, как бы я через 2 недели озвучил им уже последний состав, кто кого играет. Если сравнить их уровень подготовки движенческий по сравнению со школами, где движение это как таковое, конечно, уровень не такой высокий, как, например, в европейской школе. Хотя школа сценического движения, она идет по российской системе из школы Щукина, из Щукинского училища, где родилась вот эта дисциплина сценического движения. Ее еще создал Дразнин. Большинство преподавателей в нашей академии из Кишинева, они обучались в Москве, и они как бы уже принесли вот эту дисциплину в нашу школу уже обучения театра. Но, например, в Европе школа пластики, она больше идет по традиционной, вот эта комедия дель'арт, теневой театр, пантомима, вот это то, что родилось у них в стране и как бы дальше идет. А в Щукинском училище, в нашей школе, сценическое движение это дисциплина, которая воспитывает актера, универсала, который может своим телом передать различные формы, не только пантомимы, комедии дель'арт и так далее, но это есть и взаимодействие с предметом. Например, если есть ты на сцене и зонтик, вот ты через зонтик можешь передать какую-то смысловую задачу или рассказать историю, что произошло в его жизни, но только через зонтик. А там уже идет и пластика, и пантомима, и ты можешь использовать различные формы пластики, чтобы добиться конкретного результата. Главное здесь с пониманием это все делать, чтобы не было как эклектики, чтобы сочеталось все-таки, не было, если мы берем немножко пантомима, немножко того, можно сделать такой коктейль, который будет совсем невкусный. Здесь надо очень четко и грамотно учитывать, в каком стиле ты работаешь и что ты хочешь передать. Для данного спектакля, хотя мы используем различные формы пластики, я попытался выбрать такое направление, чтобы это все гармонично сочеталось. Здесь нет пантомимы, здесь нет комедии дель'арт. Здесь есть драматический актер, который выражает свои мысли эмоциями, но ему помогает его тело. Я увидел, что в старшем поколении, у которой есть хорошая школа театра, еще в них по энергии внутренней, у них больше энергии, чем у молодежи. Вот это я видел со стороны. У нас есть одна массовая сцена, где их пытают. И вот, как скажем, старая гвардия показывает себя лучше и интереснее по энергетике и по состоянию, чем молодые. И вот дело же не только, насколько хорошо они движутся и насколько они пластичны, а насколько у них внутренняя энергия, способность реактивно, да, зайти в состояние вот такого уровня. В данном проекте всем было интересно поучаствовать, потому что с сентября, когда они посещали тренинги по сценическому движению, я уже начинал объяснять различные формы вот пластики и работы с предметом и с ритмом. Им это показалось очень интересно. Многие вспомнили себя в студенческих, как свои студенческие годы, когда это все было каждый день. И когда они услышали, что вот будет такой спектакль, многие хотели участвовать. Мне это было в радость. Для актера очень важно, чтобы из спектакля к спектаклю он открывал в себе новые грани и новые уровни. На этом актер и растет, и на этом и состоит профессия. Актер должен быть разным, он должен уметь по-разному выражать свои мысли. Поэтому я считаю хорошо, что они вот сейчас пробуют и немножко другое. Может, они уходят из своей зоны комфорта, но это хорошо. Если так будет продолжаться, они будут открывать себе очень много нового. И актер, как и любой инструмент, за ним как бы надо ухаживать. Его надо постоянно полировать, если можно так сказать, в том смысле, что ему надо давать те роли и спектакли, вот, которые открывают и помогают ему расти, расти, расти. Он не должен повторяться или не должен спектакль быть таким же. Сама школа театра – это школа перевоплощения. Он должен уметь перевоплощаться в различные персонажи и доносить мысль различными формами. Словесными, ритмическими, пластическими, в зависимости от спектакля. Но они, ребята, хорошо справляются. Даже если у нас было мало времени для подготовки, потому что я не ожидал, что мне сделают такое предложение поставить спектакль вот в данном периоде. Я пришел просто делать пластические тренинги. Но раз так получилось, мы стали работать. Конечно, я выбрал для них тот уровень движений, пластики и форм пластических, чтобы на данном этапе они это понимали и они это делали хорошо. Конечно, одно есть материал драматический актер, другой есть материал, не знаю, актер из циркового воспитания, другой есть актер, если он хореограф. Как бы здесь надо учитывать и понимать вот эти нюансы, что когда ты делаешь спектакль по пластике, ты должен понимать, с кем ты работаешь. У них главный козырь и туз – то, что они актеры драматического театра. Я ставлю ихнюю школу эмоций на первый уровень. А дальше уже те формы пластического выражения, то, что они делают, это просто инструмент воздействия. Они должны это делать очень легко, чтобы сосредоточиться на эмоции, вот на своем ремесле. И отсюда я, как бы исходя из этого, я дал им тот уровень упражнений, движений, чтобы они это делали очень легко, у них не было каких-то психологических боязней или чего-то другого, чтобы это было легко, красочно и по школе с эмоциями. Я ребятами доволен, да. А я собой никогда не доволен. Не бывает такого, чтобы всегда есть место сделать еще лучше. И стремление к совершенству, оно не прекращается никогда. Поэтому, возможно, своей работой я до конца не останусь довольным. Потому что я понимаю, что в создании спектакля есть очень много факторов, которые ты сначала себе придумываешь, а потом ты исходишь из реалити, то, что тебя окружает. Это есть и сроки времени, и возможности разных театров. Потому что не все театры могут предоставить из-за финансовых какие-то вот, все, что тебе в голову взбредит. Надо учитывать тот нюанс, что самое главное в театре – это, помимо всего, что есть, на сцене актер, и надо ставить акцент на актера. И я со своей командой, я попросил всех сразу, чтобы и по свету, и по всем ставить акцент на актера. Хотя пару эффектов будут в спектакле, как бы не без этого, но они больше для атмосферы, они превалируют актер все-таки. Его должно быть видно, а все остальное, это просто ему помогает создать атмосферу, в которой он работает. Форма пластики или движения – это первая форма взаимоотношений или коммуникации, которая была. И поэтому тело, оно никогда не врет по сравнению со словами. И в движении есть своя доля правды. Даже если ты хочешь что-то не так сделать, тело не даст тебе соврать. Если ты готов, это будет видно. Если ты не готов, это тоже будет видно. Ты не можешь завуалировать или как-то спрятать. Ты выходишь к зрителю вот на том уровне подготовки, который у тебя есть. Ты уже не можешь как-то увильнуть или как-то себя спрятать. Поэтому мы работали много, чтобы показать себя хорошо. И ребята понимают, что вот та схема акробатики или движения, то, что есть, это должно быть очень четко, потому что любая малейшая оплошность, она сразу будет видна. Здесь мы скрывать это не сможем. Поэтому мы уделяли очень много репетиций именно пластические и ритмические формы выражения. Все в зависимости от того состояния, как они, что они думают о жизни, о том мире, в котором они живут. И, исходя из этого, у них состояние поменяется. Но оно обязательно поменяется. Потому что правда, она не всегда всем греет сердце, давайте так скажем. Но наша задача была просто как зеркало отразить реалити, в которых мы живем в данный момент. И не только в данный момент, а в реалити, в которой находятся и живут люди уже спокон веков. Потому что жизнь продолжается, а некоторые вещи, они как бы остаются, они просто... Форма меняется, а сущность остается та же. И вот над этим надо задуматься. Довольны мы ли тем, в каком мире мы живем и как мы живем, или нет? И какому закону мы должны прислушиваться, земному или небесному? Я собрал команду за очень короткие сроки. И заранее хочу поблагодарить моим коллегам, что они согласились поработать со мной. Хотя все уже, у них были запланированы свои проекты, но я сказал: ребята, мне сейчас вы нужны все. Я им объяснил идею, материал, и всех зацепила вот эта смысловая нагрузка материала. Они согласились. Команда у меня состоит из следующих людей. По свету работает Виталий Лашко. Сценограф у меня Адриан Суручан. Костюм – это Инга Батнарюк. Музыку пишет Валентин Стрижков. Специально для спектакля, да. Потому что музыка тоже специфическая из сцены к сцене. Там мизансцена, которая решается только через ритмический рисунок. В общем, у него было очень много разных задач по музыке, но поскольку он не первый год работает в театре, у него есть уже опыт, я видел, как он работает, мне понравилось, и как бы процесс пошел. Я благодарен своей команде, что они согласились и принялись за работу за очень короткие сроки и довольно качественно.
0: Добрый вечер, мы продолжаем, и совсем недавно в разговоре с блогером Ириной я вам обещала, что у нас будет HR-специалист по недвижимости, который объяснит нам, как обстоят дела с риэлторскими услугами и со сферой недвижимости в целом в Молдове. И вот она у нас тут, зовут ее Евгения Ролян, она согласилась к нам сегодня прийти, нашла для нас время, это очень приятно. Жень, привет.
2: Добрый вечер.
0: Хотелось бы начать, наверное, прыгнем вот так с места в карьер. В последнее время вопрос с недвижимостью в Молдове, в Кишиневе, в частности, он очень актуальным стал, потому что все подорожало, как мы можем судить. И твои коллеги, которые были у нас здесь, специалисты по недвижимости, они это не отрицали ни разу. Они так и говорили, что все дорожает и будет еще дороже. Никакого просвета не видно. Но вот Ирина, с которой мы общались до тебя, она нам сказала, что в Украине обстоят дела с риэлторами похуже, чем в Молдове, потому что там вообще непонятно, зачем они нужны. Но на самом деле я очень часто в социальных сетях смотрю какие-то видео, в ТикТоке в частности, и люди там очень часто пишут, люди из Молдовы, что они до сих пор не понимают, зачем нам нужны риэлторы, если мы какое-то время назад прекрасно все сами друг другу продавали, покупали, и не было надобности нам платить никаким людям, никакие проценты, кого-то искать и все остальное. Давай разберемся сразу, кто такие риэлторы или кто такие специалисты по недвижимости, и зачем они вообще нам нужны, если мы все можем сами.
2: Это очень актуальный вопрос на сегодняшний день, потому что я, работая в компании, также не раз его получала от людей, приходящих на работу, планирую работать в данной сфере. Ну, в первую очередь хочу разобраться с этимологией данного понятия риэлтор, да. Риэлтор – это слово, которое пришло к нам из Соединенных Штатов Америки. В той стране это специалист, в первую очередь имеющий лицензию. То есть его действия регламентируются определенными структурами. И в первую очередь это юридическое лицо, занимающееся непосредственно процессами сделок, купли-продажи, подбором недвижимости и так далее.
0: То есть это не когда ты работаешь на кого-то, это когда ты вот юрлицо именно?
2: Нет, ты можешь работать в целом на компанию. Да, то есть понятие риэлтор – это товарный знак на сегодняшний день. Кто-то пытался это слово пустить в оборот, да, чтобы так назывались все люди, которые занимаются данной сферой, но отклонили данную петицию. То есть на сегодняшний день это слово остается запатентованным и является, в принципе, ну, скажем так, владением Соединенных Штатов. Да. То есть у нас таких людей нет и быть не может по одной простой причине, потому что пока в нашей стране, к сожалению, данная сфера не регламентирована, и такие специалисты не могут получить лицензию, так как у нас в целом нет таких структур, которые могут даже элементарно ее выдать, да, где ты можешь отучиться и получить данную лицензию. Соответственно, риэлторов у нас в стране нет. Есть люди, которые что-то платят в какую-то ассоциацию для того, чтобы состоять и что-то в виде лицензии, но это не совсем то.
0: Получается очень интересно. Мы все недовольны риэлторами и тем, что они нас заставляют им платить деньги за то, что они якобы нам что-то делают, так мы думаем, а их, оказывается, еще и нет. Ну хорошо, у нас это есть так. Агенты по недвижимости, да, так называются правильно эти люди. Хорошо, зачем нам в таком случае агенты по недвижимости? Что за знания такие у них есть уникальные, умения, может быть, инструменты, которых нет у нас? Вот я, например, хочу купить квартиру, да? Почему я не могу позвонить тебе, если ты продаешь свою квартиру, и сказать, Жень, продай мне, пожалуйста, квартиру? Ты говоришь, хорошо, мы идем к нотариусу, там, кому нужно, идем, оформляем документы и все. Зачем мне для этого третий человек?
2: Агент – это в первую очередь специалист. Такой же специалист, как и специалист в абсолютно любой области, будь то врач, будь то мебельщик, будь то дизайнер, астролог, да, сейчас это модно. То есть это человек, который разбирается в той сфере, которой он занимается, да, который ежедневно, еженедельно, ежегодно анализирует процессы, да, на рынке недвижимости. И тот человек, который может грамотно проконсультировать другого человека, который не разбирается абсолютно вот в данной сфере, элементарно, в моем кейсе, скажем так, были люди, которые элементарно не знали не то, что процесса сделки купли-продажи, они не знали, что на сделку к нотариусу необходимо принести деньги. Люди приходили, принося просто документы, иногда даже забывали документы. Mm-hmm. То есть агент по недвижимости тебя полностью подготавливает к процессу купли-продажи, к сделке, для того, чтобы она прошла максимально прозрачно и без вопросов. Более того, у нас люди за счет своей экономности, да, не хотя платить риэлторам даже элементарно какие-то небольшие деньги за консультацию, принимают решение покупать недвижимость самим, да, и выбирают, к примеру, что-то на этапе застройки или там в строящемся доме, или уже в построенном, но не сданном в эксплуатацию. Таких домов у нас, к сожалению, очень много, и очень много не совсем компетентных застройщиков. Люди, желая сэкономить, стараются обойти риэлтора, да, и купить самим. И в итоге сталкиваются с тем, что либо дом не сдается вовремя в эксплуатацию, либо дом находится в каком-то аварийном состоянии, да, а предъявить какие-то претензии или вопросы некому. Если бы люди работали с агентами по недвижимости, то есть как это происходит в Европе, там в целом ни одна процедура, ни одна сделка не может пройти без участия агента по недвижимости, так как это регламентировано. Да. То, о чем я говорила ранее, люди получают там лицензии, есть какой-то регламент, по которому они работают, и непосредственно все обращаются в компании для того, чтобы иметь какие-то гарантии. Да, в том, что они получат это жилье, и даже не в том, чтобы, что они получат жилье. Опять-таки, агент не может отвечать за застройщика и за его правильное отношение, да, к своей работе, но агент по недвижимости может как минимум провести правильную, грамотную консультацию и посоветовать человеку покупать то или иное жилье или нет. Во-первых, у таких специалистов, у агентов по недвижимости есть доступ в кадастровый орган. Они могут проверить данного застройщика, либо проверить данное предприятие, тут то лицо, которое продает, да, либо ту же квартиру, да, какую-то, которая продается, и понять, то есть стоит ли ее покупать или нет, так как есть огромное количество обременений, каких-то проблем, mm-hmm. которые не позволяют эту недвижимость продавать.
3: То есть мы можем говорить, что у агентов по недвижимости есть возможность еще и как-то провести какой-то анализ, да?
2: Конечно,
3: того?
2: То есть это более глубокий анализ, о котором многие люди, к сожалению, не знают. Они думают, что агент просто пришел на квартиру, посмотрел, глазами похлопал, что-то себе записал, mm-hmm. сделал фотографии и начинает рекламировать и так далее. Более того, у таких специалистов, так как они зачастую работают в компании, они как-то защищены данной компанией. То есть компания находится за их спиной и дает какие-то гарантии тем же клиентам, которые обращаются к агенту по недвижимости. Есть у нас в городе и частники, кто работают сами по себе, но зачастую это агенты, опять-таки, работающие в компании.
3: Добросовестный агент по недвижимости может сказать человеку: не покупайте это жилье, подождите, поищите что-нибудь еще, либо он обязательно продаст вам все, лишь бы получить свой процент.
2: Конечно, он может. Если вы обратились к специалисту не абы какому, да, вы конкретно проанализировали рынок, либо встретились, да, у вас была встреча с этим специалистом, и вы ему доверяете, то есть вы понимаете, что это человек с большим опытом, может быть, он вам какие-то кейсы свои показал, да, или рассказал о своем опыте, тогда, конечно, он вам посоветует то, что следовало бы покупать. Естественно, ему выгодно продать тот или иной объект, но человек обычно это чувствует, во-первых. Во-вторых, зачастую риэлторы, несмотря на желание заработать, все-таки стараются работать по каким-то даже человеческим соображениям. Если человек делает какую-то осознанную крупную покупку, да, то есть это не просто ему пришло сегодня, да, озарение, что ему нужно что-то купить, особенно если это там коммерческие помещения, что обычно в разы дороже, или какая-то инвестиция, обычно такой человек будет заранее подбирать такого специалиста, да, которому он сможет доверять, либо по рекомендациям, да. Большинство риэлторов в городе работают по рекомендациям. Второй пункт – человек, который планирует что-то купить, он будет анализировать рынок, как ни крути. И если он видит, да, какие-то несоответствия, что данный объект не соответствует заявленным характеристикам по той цене, по которой предлагается, либо он видит объект, который в разы дешевле, да, но характеристики те же самые, конечно же, он может задаться вопросом. Если он сомневается в компетентности данного риэлтора, конечно же, он может у него уточнить напрямую, либо же, опять-таки, искать какого-то человека по рекомендации, который ему подскажет уже в дальнейшем, что делать. Также очень важно обращать внимание на компанию, в которой он работает. Это немаловажный аспект, потому что компания – это все-таки тыл любого агента по недвижимости. Это какой-то его дом, да, mm-hmm. откуда он выходит, где его воспитали, преподнесли.
3: Ну и куда, наверное, нужно пожаловаться или нельзя.
2: Ну, конечно, да. То есть если, опять-таки, если агент по недвижимости работает в компании, да, то есть за его спиной стоит компания, соответственно, все вопросы вы можете адресовывать непосредственно руководству, либо менеджерам mm-hmm. компании, которые обязательно вам помогут. Компания – это юрлицо. Одно дело, когда ты обращаешься с какой-то жалобой к физлицу, что ты можешь знать о нем? Адрес его проживания, какой-то там номер
3: телефона. Ну, и то
2: не факт. И то не факт. Да. А компания, ты знаешь, абсолютно полный спектр, да, то есть ты можешь зайти, в принципе, на любой сайт, который этим занимается, который прописывает все данные компании в Молдове, и узнать все данные, то есть куда ты можешь обратиться, главофис, номер телефона ответственного лица и так далее, и тому подобное.
3: Сегодня профессия агента по недвижимости, насколько, по крайней мере, можно судить, сейчас мы выясним, так это или нет, она стала актуальной в последние годы. Очень многие люди этим занимаются. Некоторые, вот кого я знаю, например, занимаются не только этим, но еще и чем-то, да, занимаются этим как дополнительным, да, каким-то заработком. И вот раз уж у нас не существует там факультета агентов по недвижимости или специального учебного заведения, которое бы их выпускало, как в таком случае можно стать агентом по недвижимости? Это твоя уже непосредственная работа, да, ты этим занимаешься, ты с людьми общаешься, вот к тебе приходит человек и говорит, хочу продавать недвижимость, например, хочу этим заняться. Как понять, что человек может это делать тебе, и как понять мне, например, если я решу, что вот эта работа, которую я могу освоить, что там за знания нужны?
2: Ну, если мы говорим о подборе кандидатов, естественно, у них несколько этапов данного отбора. Первое – это его резюме, с которым мы ознакомливаемся. Я конкретно как HR-менеджер, я ознакомливаюсь с его резюме. Если я понимаю, что этот кандидат в первую очередь по резюме подходит по всем параметрам, я его набираю, естественно, с ним общаюсь, также смотрю по его разговору, то есть это тоже очень важно, так как специалист по недвижимости, он просто обязан быть коммуникабельным и суметь сложить 2 плюс 2, скажем так,
3: важно,
2: да, в
3: ли,
2: речи.
3: Важно ли, если у человека были проблемы с законом?
2: Конечно, важно, мы это обязательно проверяем. Угу. То есть, опять-таки, если это касается компании, если это не частное лицо, которое вдруг решило заниматься недвижимостью, мы, опять-таки, не имеем к этому никакого отношения. Если это лицо приходит к нам в компанию, обязательно это проверяется, и будьте уверены, что с такими людьми вы не столкнетесь. Ну, во-первых, этап собеседования, да, где вы общаетесь, узнаете друг друга, мы рассказываем о нашем предложении, чем он будет заниматься, для чего эта профессия. Он рассказывает непосредственно о себе, какой у него был предшествующий опыт, чем он занимался, чем он может быть полезен в данной сфере. Сфера очень обширная, она касается абсолютно разных вопросов и бытовых, и знаний юридических аспектов, и знаний общения с людьми, и знаний менеджмента.
3: И языки, наверное.
2: И языки, конечно, да. Соответственно, человек может прийти в эту сферу абсолютно из любой предшествующей сферы, да, то есть он может быть бывшим бизнесменом. У нас и такие кейсы есть, когда человек был бизнесменом, либо когда человек был полицейским, таможенником, юристом и так далее.
3: Но это все люди, которые так или иначе знают закон.
2: Вот не совсем. Бывшие администраторы, окей, бывшие бармены, бывшие официанты, таких очень много. Многие люди устают от этого, да, и решают поменять свою жизнь, сделать такой ход, да, поменять ее на 180 градусов. Соответственно, такие люди, имея уже опыт общения с другими людьми, умея продавать, умея предлагать и общаться, они спокойно могут прийти и перепрофилироваться, потому что сейчас подходим к вопросу обучения. Да, такого образования у нас получить невозможно, у нас нет колледжей или государственных каких-то, даже частных университетов, институтов, которые могут преподать что-то по данной сфере, кроме оценщика недвижимости, но это и другое, да, это уже государственные структуры, которые относятся немножко к другому. В рамках компании человек всегда может получить данное образование, потому что на сегодняшний день на рынке, в принципе, любая компания предлагает агентам по недвижимости какие-то тренинги с нуля, в том числе и компания, в которой я работаю. Мы предлагаем специалистам без опыта в данной сфере обрести новую профессию, пройдя определенный курс, который включает обязательно теорию, в обязательном порядке все аспекты, да, как проходит сделка от А до Я, какие нужны документы, юридическая поддержка, объяснение того же кадастрового органа, да, что это, для чего это нужно, как проверить недвижимость и как быть осведомленным, да, о той недвижимости, которой ты планируешь заниматься, как общаться с клиентами, как продавать уже, то есть туда входит огромный спектр тем, которые мы обсуждаем. Далее идет практика, которая проходит обязательно с опытными специалистами, которые уже не одну, не две, не сто сделок закрыли, которые в этой сфере давно, и непосредственно эти люди помогают данным новичкам в процессе уже, да, сделки, либо взятия объекта в работу, и проходит с ними данный путь для того, чтобы люди обросли каким-то опытом. И
3: то есть, если человек готов обучаться чему-то новому, то в целом он может приобрести эту профессию там,
2: да,
3: за какое-то время.
2: Да.
3: Играет ли роль возраст? Очень часто у нас есть такое, что разные компании готовы все-таки нанимать людей помоложе. Если это не касается специальных сложных профессий, где вот необходим опыт, и где твой возраст говорит о том, что ты все-таки специалист лучше, чем кто-то моложе. Может ли человек, которому, там, не знаю, за 50, например, лет, за 45, вот тоже очень часто, что странно, но такое я прям слышала, что люди, которым там 45+, они почему-то не могут трудоустроиться. Можно ли стать риэлтором вот уже, когда ты постарше?
2: Да, можно. Возраст в этой сфере абсолютно не важен. Единственный момент, естественно, если человеку 18+, то есть ему меньше 18, такими людьми мы стараемся не сталкиваться, так как это в первую очередь учеба. Человек еще не готов брать на себя ту ответственность, которая предрасположена в недвижимости.
3: То есть мы понимаем, что тут довольно серьезно все и с отбором, и с трудоустройством, да, и поэтому можем сказать людям, что если все компании подходят так же ответственно, как та, в которой работаешь ты, то, наверное, у нас не так уж и много рисков, когда мы обращаемся к агенту по недвижимости, и мы приходим к тому, что не стоит их бояться. Подходим к интересному самому, наверное, вопросу. Есть такой какой-то миф, что вот агенты по недвижимости – это люди, которые очень много зарабатывают, потому что они огромное количество денег от стоимости квартиры, например, или от стоимости аренды забирают себе. Мы уже выяснили, что не просто так, но тем не менее. Сколько в Молдове может зарабатывать риэлтор? Есть ли какой-то предел? И насколько это выгодно? Потому что это звучит довольно серьезно. То есть ты все равно, ты должен обладать какими-то знаниями, каким-то опытом, ты должен пройти несколько этапов отбора, тренинги. То есть ты должен вложиться как минимум морально, там, физически как-то в то, чтобы обрести эту профессию. Стоит ли оно того? Можно ли сказать, что человек, который станет хорошим агентом по недвижимости, сможет себя обеспечивать настолько, насколько ему хочется?
2: Ну, начнем с того, что специалист в сфере недвижимости не получает зарплату фикс. Такого в целом быть не может, потому что данная занятость не предрасполагает, в принципе, к зарплате какой-то фиксированной. Агент по недвижимости зарабатывает процент внимания с успешных сделок. В первую очередь, это знание человека, информация, которую он вам дает, она стоит на сегодняшний день недешево, тем более в данной сфере. То есть приведу странную параллель, но недвижимость – это не яблоки на рынке, не помидоры, да, то есть она стоит довольно дорого, и ответственности там довольно много. И специалист в сфере недвижимости должен пройти, опять-таки, много дней и ночей, чтобы научиться, чтобы обрасти какой-то клиентской базой, какими-то знаниями, какими-то умениями в данной области, знаниями юридической стороны, да, для того, чтобы грамотные консультации проводить своим клиентам и разбираться в том товаре, который он предлагает. Во-первых, это процент с продажи, во-вторых, мы не должны забывать, что агент по недвижимости очень много тратит в процессе сделки. Почему так происходит? Процесс сделки очень редко проходит за 2-3 дня. Бывали у нас такие случаи, когда квартира вышла, агент предложил свою помощь, либо люди обратились за помощью в продаже, и квартира была продана буквально за считанные часы. Такое тоже бывает, и это тоже я поставлю в тот же самый жирный плюс, почему они нужны, потому что это быстрая реализация объектов. Также сделка может проходить не 1-3 дня, а может проходить месяц. Если это коммерция, может проходить и полгода, и год, да, если там большая сумма, и ты ищешь клиента конкретно под какой-то тип недвижимости коммерческой. Соответственно, это время, которое риэлтор тратит, да, на проведение данной сделки, на поиск клиентов, на рекламу, на бензин. Мы про это не забываем. Да, могут отвезти клиента, привезти, либо сами передвигаются с клиентами, которые смотрят данную недвижимость, на какие-то свои расходы естественные, которые происходят в течение дня. Опять-таки, заработной платы у него нет. Он не получает никаких дивидендов, да, там даже на какие-то элементарные расходы свои, там кофе, покушать и так далее. Соответственно, когда сделка завершается, даже если это будет месяц, соответственно, человек должен получить какую-то сумму, соответствующую его занятости, да, и его предоставленным услугам. Плюс агент зачастую в сделке не находится сам. Зачастую агент занимается объектом, но его коллега может привести ему клиента. Соответственно, этот заработок они делят между собой. Поэтому, когда собственники либо клиенты возмущаются, что это очень дорого, ну, процент, да, на реализацию недвижимости в целом он един. В целом, да, бывают случаи, когда агенты ставят выше, это тоже по разным причинам, либо сложная какая-то сделка, либо еще какие-то, не знаю, сложности в договоренностях между людьми. Но обычно это 3% с продажи, да. То есть это не, на самом деле не так много, это какой-то такой золотой стандарт по миру в целом, да, то есть многие люди откликаются и считают, что это норма, да, то есть клиенты, к которым мы обращаемся, либо которые обращаются к нам, они согласны с тем, что это нормальная сумма, да, в зависимости от стоимости, конечно же, недвижимости, она варьируется. Но не скажу, что это что-то заоблачное, не могу назвать точных цифр сейчас заработка агента, потому что все зависит от многих факторов. будь то знания, будь то опыт в сфере недвижимости, будь то его активность, да, то есть человек может быть малоактивный, ему достаточно, допустим, одной сделки в месяц. Угу. Ему достаточно этих денег, он считает, что это норм.
3: То есть тут есть еще такой момент, что если человек хочет больше заработать, он просто больше работает или
2: конечно.
3: Работает с более крупными какими-то, да, объектами.
2: Конечно. Тут даже дело не в крупных объектах. Зачастую объекты поменьше могут принести тебе больше дохода, угу. чем крупные объекты.
3: Что их легче продать?
2: Конечно. Во-первых, и легче продать. Во-вторых, больше клиентов на такие объекты. Если мы говорим, опять-таки, про крупные, это коммерция, я уже ранее сказала, что такие сделки mm-hmm. могут занимать от полугода до года и выше. Соответственно, заработка там, если даже ты его увидишь, то ты увидишь его не сразу. Mm-hmm. Соответственно, агент должен все равно в любом случае иметь какие-то рекомендации и какие-то мелкие объекты для того, чтобы клиенты, которые у него есть, получали постоянно какую-то обновленную информацию и варианты, альтернативные какие-то варианты для покупки жилья. Чтобы не было так, что у агента, допустим, только один спектр жилья, да, например, у меня только коммерция, или у меня только таунхаусы, к примеру, да, то есть люди, которые обратились к тебе по рекомендации, но хотят купить маленькую квартиру или какую-то там малосемейку, допустим, да, для одного там человека, к примеру, они к тебе обратятся, но ты им помочь не сможешь. То есть агент должен обрастать как можно большим спектром, да.
3: По опыту вот твоему, люди, которые работают в вашей компании, им достаточно денег, которые они зарабатывают на жизнь?
2: Да, достаточно. Если мы говорим об опытных риэлторах, конечно, да, им достаточно. Если им вдруг недостаточно, тогда они поднимают свои.
3: Пусть работают больше.
2: Да, да, да. Они начинают активнее рекламировать, они начинают обзванивать клиентов, поддерживать связь и как-то возобновлять свою трудовую деятельность. Потому что бывают моменты спада, когда человек хочет отдохнуть, это окей, может поехать там в отпуск, просто расслабиться и не хочет, допустим, заниматься здесь и сейчас какими-то процессами, потому что, ну, тяжело.
3: Есть ли какая-то гендерная разница между специалистами, женщинами и специалистами, мужчинами, и можем ли мы сказать, что кому-то в этом смысле легче?
2: Я не раз писала посты в социальных сетях на эту тему. Хочу и здесь озвучить. Я считаю, что данная профессия, она абсолютно бесполая. Есть мифы, что агент по недвижимости – это профессия, работа для мужчин, да, то есть это люди в галстуках. То есть многие думают, что женщина не может решать каких-то сложных вопросов. Но могу ни одного человека привести в пример, который, будучи

0: должна волновать твоя занятость, твоя деятельность и что ты принесешь какую-то пользу этому миру. То есть, если ты с таким посылом работаешь, тогда у тебя всегда будут клиенты, они опять-таки всегда будут чувствовать, что ты их не дуришь, да, как мы обсуждали вопросами ранее. То есть, ты всегда будешь иметь работу, ты всегда будешь для людей интересен, они всегда будут к тебе обращаться, и у тебя всегда-всегда будет заработок.
1: Герой известной румынской повести для детей «Перикул» скоро станет героем кинофильма. О том, когда это произойдет и как такое стало возможным, расскажем в рубрике, которую мы делаем совместно с нашими коллегами с Интеррадио Румыния.
2: Интеррадио Румыния. «Перикул» в переводе «Опасность» – персонаж, созданный писательницей Ралукой Поенару в одноименном романе, удостоенном в 2017 году премии «Трофей Артура», присуждаемой за детскую литературу, написанную в Румынии. И он скоро станет киногероем. Проект, адаптированный и срежиссированный Разваном Маринеску, продюсируемый Ириной Эня и Адрианой Бумбеш, уже покорил международные жюри в рамках сессий по развитию проектов на кинофестивалях в Румынии, Германии, Нидерландах и Португалии. Став лауреатом премий Villa Cult Development Award и Connecting Cotubus Coco Lab, фильм «Опасность» официально открыл кастинг с помощью компании по сбору средств и специального мероприятия для детей и родителей, которое состоялось во второе воскресенье мая. Команда, стоящая за кинопроектом «Опасность», также провела кастинг в рамках этого 8-часового мероприятия, наполненного играми, музыкой и выступлениями специальных гостей. В течение 8 часов детей и родителей ждали развлечения, танцы и мастер-классы. Кроме того, в специальной мини-студии участники могли пройти профессиональную фотосессию и записаться на кастинг будущего фильма. Мы встретились с продюсерами фильма именно на этом первом мероприятии, и они с большим энтузиазмом рассказали нам о проекте. Ирина Эня.
3: Este lansarea campaniei de strângere de fonduri pentru filmul nostru.
4: Сегодня стартует кампания по сбору средств на наш детский фильм под названием «Опасность», который должен стать первым румынским кинофильмом для детей, снятым совместно с их родителями. После встречи с Ралукой Поенару, автором книги, это произошло 7 лет назад, и поскольку все дети, которые прочитали ее и с которыми мы общались, очень хорошо отреагировали на книгу, им показалось, что они уже видят фильм в своем воображении, мы решили попробовать.
2: Однако отсюда и до производства фильма путь еще довольно долгий, поэтому мы спросили Адриану Бумбеш, вторую продюсерку фильма, как, по ее мнению, идут дела.
4: Мы считаем, что все идет хорошо, мы начинаем кампанию по сбору средств и будем ее проводить в течение года. Мы планируем снимать летом следующего года, а кампания началась сегодня. Так что в течение года каждый может сделать пожертвование, каждый может зайти на наш сайт. Ведь, как я уже сказала, это будет первый фильм, снятый детьми вместе с их родителями. Они могут сделать пожертвование, зайдя на сайт фильма, где у нас есть множество призов. Они могут участвовать в розыгрышах, там очень много интересного.
2: Персонаж «Опасность» – бунтарь по натуре, и ему безумно нравится его прозвище. «Опасность» против своей воли оказывается записанным на творческий конкурс, где ему приходится объединиться с компанией девушек. Убежденный, что это типичное занятие для ботаников, но не особо переживая, «Опасность» уверен, что сможет справиться со всем, включая этот конкурс. По мере того, как он вовлекается в процесс, «Опасность» обнаруживает, что девочки действительно умеют делать всевозможные вещи. В этом и заключается идея книги, а теперь и фильма. Мы спросили Адриану Бумбеш, существовала ли потребность в румынском фильме для детей.
4: Конечно, в течение 35 лет фильмы для детей практически не снимались, и отсюда и возникла наша инициатива. Вы же понимаете, что мы в душе остаемся детьми и хотим иметь фильм для будущих поколений, в первую очередь для наших детей.
2: Мероприятие, посвященное запуску кампании по сбору средств, оказалось многообещающим, как рассказала нам Ирина Эня.
4: Мне кажется, это просто потрясающе. Зал заполнен до отказа, на каждом мастер-классе есть участники.

0: Мастер-классы по коллажам, по пантомиме, по аквагриму, по воздушным шарам. Я только что видела, как люди плакали вместе с нами, когда детский хор пел песни из «Вероники», одного из первых румынских детских фильмов, снятого в 1972 году. Так что эта потребность существует, потребность в мосте между поколениями, заполнение этого 35-летнего пробела, о котором говорила и Адриана, во время которого не было достаточно фильмов для детей.
1: Фильм «Вероника» посмотрели более 3 620 000 зрителей в кинотеатрах Румынии, как следует из отчета о количестве посещений румынских фильмов с момента премьеры и до 31 декабря 2014 года, составленного Национальным центром кинематографии, а сейчас просмотры продолжаются в интернете. А поскольку в рамках этого первого мероприятия желающим было предложено сделать первые пожертвования, чтобы обеспечить себе доступ к розыгрышу призов-сюрпризов, а также участие в определенных мероприятиях, мы присоединяемся к призыву организаторов и приглашаем любителей кино следить за сайтом, чтобы поддержать этот проект, который так важен для всех нас.
2: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдовы. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Тетёй-Драган.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. В Гагаузии обострился политический кризис. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Николай Урманджи объявил об отставке после того, как заседание парламента автономии было сорвано из-за отсутствия кворума. Депутаты не смогли рассмотреть временный регламент проведения региональных выборов, подготовленный совместно с центральными властями и ЦИКом. Во время заседания возник спор между Урманджи и временно исполняющим обязанности Башкана Ильей Узуном по поводу процедуры согласования документа. В результате в зале остались лишь 13 из 35 депутатов, и заседание было прекращено. Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало временного поверенного в делах посольства России в Кишинев и передало ему ноту протеста в связи с инцидентом в Галать 29 мая этого года, когда беспилотник российского происхождения ударил по жилому дому. Кишинев решительно осудил инцидент, заявив, что он является следствием агрессивной войны против Украины, и выразил солидарность с Румынией и пострадавшими. МИД Молдовы призвал Россию прекратить боевые действия и соблюдать нормы международного права. В Молдове вновь выявлены мошеннические схемы, направленные на школьников. В Телеграме и ТикТоке продают якобы экзаменационные тесты. Один из роликов собрал десятки тысяч просмотров за сутки, а за материалы экзаменов просят до 550 леев. Журналисты подтвердили, что эти тесты являются подделкой, однако распространение продолжается. Власти напоминают, что такие действия являются мошенничеством и наказываются по закону. Полиция Кишинев за последнюю неделю провела ряд мероприятий по предотвращению и пресечению потребления незаконного оборота наркотиков в столице. В результате операции были задержаны 13 человек, а из-за незаконного оборота изъяты запрещенные вещества на сумму более 400 тысяч леев. Также составлены десятки административных протоколов. В полиции заявляют, что меры по борьбе с наркопреступностью в Кишинев будут продолжены. В селе Драгушение уезда Сучава, Румыния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с молдавскими номерами, в котором находились 8 граждан Молдовы. По данным Министерства иностранных дел, 4 человека получили медицинскую помощь на месте. Один пассажир был доставлен в больницу для дополнительных обследований. Консульство Республики Молдова в Ящ поддерживает связь с румынскими властями, следит за ситуацией и